0: бьеса, анто брезджи пьеса. Матистве чер партисну, ясна хаста косем да залило карбуратори.
1: А, не дайте просам, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица, ки дилам? Се сам типову, яст уезем, на ауто промети горица.